0: нам на всякий случай звонит.
1: Что? Там с дождь собирается.
0: От этих пчел всего можно ждать.